0: с улица мою песму не чуе.
1: Слушай радио М и избери свой канал. Radio M.ba.